0: aal om deze te bestrijden.
1: To fight slavery's legacy of racism.
2: Onderwijs speelt een essentiële rol bij de bestrijding van racisme en vooroordelen. Daarom legt de VN zoveel nadruk op het belang van onderwijsinitiatieven. Toekomstige generaties moeten leren wat de oorzaken en gevolgen waren van de slavernij en welke lessen we uit deze duistere periode hebben geleerd. Zo is het gebruik van de juiste woordenschat cruciaal om mensen voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Daarom gebruiken sommige historici tegenwoordig steeds minder vaak de term slaven en hebben ze het eerder over slaafgemaakten of tot slaafgemaakte mensen. Ze doen dit om de nadruk te leggen op de menselijkheid die dit vredesysteem van slavernij probeerde af te pakken. Daarnaast zijn er initiatieven zoals het UNESCO-project Roots of Enslaved Peoples, dat in 1994 van start ging, en de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel. Hiermee worden inspanningen geleverd om de geschiedenis en de gevolgen van de transatlantische slavenhandel en slavernij op het wereldtoneel te verkennen. Bovendien hebben de Verenigde Naties de periode van 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het doel is om de uitdagingen aan te pakken waar mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds mee worden geconfronteerd, zoals institutioneel racisme en discriminatie. Dit internationaal decennium is erop gericht de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst te vieren en de wettelijke kaders voor de bestrijding van racisme te versterken.
0: In juni 2020 werd het Europees Parlement de eerste internationale instelling die de transatlantische slavenhandel en slavernij erkende als misdaden tegen de menselijkheid. In een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, drongen de parlementsleden er bij de instellingen en landen van de Europese Unie op aan gevallen van onrecht en misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden tegen zwarte mensen en mensen van kleur hebben voorgedaan, officieel te erkennen. Ook onderwijs nam in deze resolutie een belangrijke plaats in. Zo bevat de tekst onder andere de aanbeveling om de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur op te nemen in leerplannen. Daarnaast organiseert het Europees Netwerk tegen Racisme nu elk jaar rond 25 maart, in samenwerking met de parlementsleden en de Europese Commissie, de Week tegen Racisme en voor Diversiteit. Het doel daarvan is onder meer om de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen op financieel, sociaal-cultureel en psychologisch vlak schadeloos te stellen.
2: De geschiedenis van de slavernij en de blijvende nalatenschap ervan in de vorm van racisme hebben vandaag de dag nog steeds een invloed op de samenleving. Het is van vitaal belang dat we het verleden niet vergeten en dat we activisten herdenken zoals Toussaint Louverture, die de strijd tegen de slavernij in Haiti aanvoerde. Via onderwijs en samenwerking, zowel op internationaal als op Europees niveau, worden inspanningen geleverd om racisme te bestrijden, het bewustzijn te vergroten, gelijkheid te bevorderen en een inclusievere en eerlijkere samenleving te creëren voor iedereen.
0: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Dažnai girdime, kad Briuselyje yra rengiami Europos Sąjungos teisės aktai. Bet kas nutinka, kai jie yra pažeidžiami? Arba kai šalis nesutarė dėl to, kaip aiškinti teisės aktus? Štai čia įsikiša Europos Sąjungos teisingumo teismas. Teisingumo teismas yra Europos Sąjungos teisminė institucija. Jo darbas užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai aiškintų ir taikytų Europos Sąjungos teisę. Tai reiškia, kad visos šalys, institucijos ir įmonės laikosi tų pačių taisyklių ir kad Europos Sąjungos piliečių teisės yra saugomos. Teisminė institucija, kurios būstinė yra Liuksemburge, sudaro du pagrindiniai organai. Pirmiausia, pats Teisingumo teismas, kuris įsikiša, kai nacionaliniai teismai nėra tikri, kaip aiškinti ES teisę. Jie gali prašyti vadinamojo prejudicinio sprendimo. Teisingumo teismas taip pat peržiūri tam tikrus ES aktus, kad nustatytų, ar jie turėtų būti panaikinti, ir nagrinėja apeliacinius skundus dėl bendrojo teismo sprendimų ir nutarčių teisės klausimais. Antrasis organas – bendrasis teismas, kuris daugiausia nagrinėja asmenų, įmonių ar organizacijų iškeltas bylas, ypač kai juose ginčijami ES institucijų priimti sprendimai. Teisingumo teisme dirba po vieną teisėją iš kiekvienos ES valstybės narės. Priimti sprendimus jiems padeda generaliniai advokatai, kurie teikia nepriklausomas teisinės nuomonės. Teismo posėdžiai yra vieši, o vertimas žodžiu teikiamas visomis 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Pirmasis Europos anglių ir plieno bendrijos teisingumo teismo pirmininkas buvo italų teisėjas Massimo Pilotti. Savo inauguracinėje kalboje 1952 metais jis perteikė teismo dvasę šiais žodžiais. Teismo teisėjai turi tik vieną siekį – įrodyti, kad yra verti valstybių narių jiems parodyto pasitikėjimo. Tai yra visiškai pasišvesti bendrijos labui. Taigi, kokias bylas nagrinėja teisingumo teismas? Pirmiausia, teismas sprendžia teisinius ginčus šalims pažeidus ES teisę. Pavyzdžiui, kai valstybė narė netinkamai įgyvendina ES direktyvą. Antra, jis įsikiša, kai padėti prašo nacionaliniai teismai. Pavyzdžiui, jei Italijos ar Lenkijos teismas nežino, kaip aiškinti ES taisyklę, jis gali kreiptis į teisingumo teismą dėl paaiškinimo. Ir trečia, kai ginčiajami ES institucijų sprendimai. Tarkime, parlamentas ar komisija priima reglamentą, kuriuo kažkieno manimu pažeidžiamos pagrindinės teisės. Jei teismas sutinka, gali būti nuspręsta panaikinti teisės aktą. Koks yra vienas garsiausių šio teismo sprendimų? 2017 metais jis paskelbė, kad Uber yra transporto įmonė, o ne tik skaitmeninė platforma. Dėl to Europoje buvo pakeistas Uber reguliavimas. Kodėl tai aktualu ir jums? Nesvarbu, ar apsiperkate internetu, dirbate užsienyje ar nerimaujate dėl duomenų apsaugos. ES teisės aktai daro įtaką jūsų gyvenimui. O teisingumo teismas užtikrina, kad jie būtų teisingai taikomi. Teismo sprendimai sukuria precedentus. Jie formuoja būsimą ES politiką tokiais klausimais kaip migracija, veiksmai klimato srityje, vartotojų teisės ir kita. Taigi, kai kitą kartą išgirsite apie svarbų ES sprendimą ar teisinę kovą dėl skaitmeninių teisių, žinokite, kad ES teisingumo teismas atlieka svarbų darbą, gindamas teisinės valstybės principą visoje ES. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Dostali ste už niekedy upozornenie, že potravina, ktorú ste si kúpili v supermarkete, bude stiahnutá z trhu? Čo robiť v takej situácii? Viete, ako chrániť potraviny v prípade katastrofy alebo v núdzovej situácii? Už ste niekedy otvorili mrazničku a zistili, že všetky potraviny sú rozmrazené, pretože vypadol prúd? Rozmýšľali ste nad tým, či sa ešte dajú konzumovať? Všetky tieto prípady sa týkajú bezpečnosti potravín, ktorej cieľom je zaistiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a života. Zahŕňa mnoho oblastí, ako je hygiena potravín, ale aj označovanie, balenie a vysledovateľnosť výrobkov. Každý rok sa na svete 600 miliónov ľudí nakazí 200 rôznymi druhmi chorôb prenášanými potravinami. Európska únia sa tomu snaží predchádzať normami v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete. V tomto podcaste si priblížime, čo robí Európska únia pre bezpečnosť našich potravín. Bezpečnosť potravín je disciplína založená na vedeckých poznatkoch. Jej cieľom je zaistiť, aby potraviny neobsahovali škodlivé látky. Zahŕňa všetky postupy na zachovanie kvality potravín, aby sa zabránilo kontaminácii a chorobám. K tomu môže dôjsť napríklad v dôsledku nehôd, nedostatočných kontrol, potravinových podvodov alebo prírodných udalostí. Choroby prenášané potravinami postihujú každoročne 10% obyvateľstva, a to najmä mládež a ľudí z najchudobnejších vrstiev spoločnosti. Európska únia sa prostredníctvom svojho politického úsilia snaží zabezpečiť, aby sme mali bezpečné a výživné potraviny. Preto zaviedla aj prísne normy v oblasti zdravia zvierat a ochrany rastlín a uzákonila uvádzanie jasných informácií o pôvode a zložení na etiketách výrobkov. Cieľom týchto opatrení je chrániť ľudské zdravie a záujmy spotrebiteľov. Politiky týkajúce sa bezpečnosti potravín vznikli z potreby vytvorenia jednotného trhu a v reakcii na krízy v oblasti verejného zdravia. Keď v roku 1957 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, jeho cieľom bolo harmonizovať potravinové právo, uľahčiť obchod a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž. V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa prejavili závažné regulačné nedostatky v dôsledku kríz spôsobených kontamináciou dioxínom a výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie, všeobecne známe ako choroba šialených kráv. V tej chvíli bolo jasné, že treba zaviesť centralizované a prísne opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín. Preto Európska únia v roku 2002 zriadila Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a schválila nariadenie o všeobecnom potravinovom práve. Cieľom tohto úsilia bolo chrániť zdravie spotrebiteľov a zachovať dôveru verejnosti v potravinový dodávateľský reťazec. Európska komisia v máji 2020 predstavila svoju stratégiu Z farmy na stôl. Ide o politický rámec, ktorý je ústredným pilierom Európskej zelenej dohody. Cieľom tejto stratégie je urýchliť náš prechod na udržateľný potravinový systém, ktorý by mal mať neutrálny alebo pozitívny vplyv na životné prostredie. Zahŕňa niekoľko zásadných opatrení. Zníženie používania chemických pesticídov, hnojív a antibiotík, podporu ekologického poľnohospodárstva a zabezpečenie vysledovateľnosti a transparentnosti potravín. Stratégia sa tak snaží reagovať na zmenu klímy, chrániť biodiverzitu a zlepšovať verejné zdravie. Jej ďalšími cieľmi sú boj proti potravinovým podvodom a zvýšenie odolnosti potravinových systémov voči krízam, ako sú pandémie a klimatické šoky. Hlavnou oporou stratégie je preto systém pravidiel Európskej únie, ktorý sa vzťahuje na celý potravinový reťazec. Tvoria ho prísne predpisy a kontroly v každej fáze. Kľúčovými prvkami sú nariadenie o hygiene potravín, normy týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, kontroly zdravia rastlín a požiadavky na označovanie potravín. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, zriadený v roku 2002, slúži ako vedecká zložka politiky Európskej únie v danej problematike. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo a hodnotenia rizik v oblasti bezpečnosti potravín a krmív. Vyhodnocuje rizika týkajúce sa potravinového reťazca a uverejňuje vedecké stanoviská, na základe ktorých sa vypracúvajú právne predpisy a politiky únie. Úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnosť potravín, čím posilňuje jednotný prístup k posudzovaniu a oznamovaniu rizik v celej Európskej únii. Navrhované opatrenia skúmajú výbory Európskeho parlamentu, pričom zabezpečujú ich súlad s najprísnejšími bezpečnostnými normami a chránia záujmy spotrebiteľov. Jedným z takýchto výborov je aj Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Bezpečnosť potravín v Európskej únii si vyžaduje plné zapojenie zákonodarcov, vedcov, výrobcov potravín aj spotrebiteľov. Únia stanovuje prísne normy a podporuje kultúru bezpečnosti a zodpovednosti. Vďaka tomu je vzorom pre ostatné krajiny a zaisťuje, že potraviny na našich tanieroch sú bezpečné, výživné a vyrobené udržateľným spôsobom. Počúvali ste podcast o tom, ako Európska únia zaisťuje bezpečnosť našich potravín. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádiu.
5: Помислете за местата, които оставят траен отпечатък у нас, когато пътуваме. Често в съзнанието ни се запечатват не само музеите или театрите, а също и музиката, която сме чули по улиците, фестивалът, на който случайно сме попаднали, или пък атмосферата, която сме усетили на кварталния площад. В цяла Европа културата играе важна роля за изграждането на идентичността на градовете и регионите. Уличните фестивали, концертите и проектите за изкуство на местните общности са прояви, които обединяват хората и помагат на градовете да се развиват. Именно тази идея е в основата на една от най-известните културни инициативи на Европейския съюз – Европейска столица на културата. Началото на програмата е поставено през 1985 година от Мелина Меркури, която по онова време е министър на културата на Гърция, и нейния френски колега Жак Ланг. Идеята им е била семпла, но с голям потенциал. Културата би могла да сближи европейците. Първата европейска столица на културата е била Атина през 1985 година, а от тогава над 70 града в цяла Европа са станали носители на титлата. България беше домакин на инициативата през 2019 година, когато Пловдив стана Европейска столица на културата, заедно с италианския град Матера. Идеята е простичка. Всяка година определени градове имат възможност да представят културния си живот на цяла Европа, а и отвъд нея. И така, как един град се превръща в Европейска столица на културата? Процесът започва 6 години по-рано. Първо, Европейската комисия решава кои държави могат да бъдат домакини на проявата. После, градовете в тези страни кандидатстват, като представят своята културна програма. Група от независими експерти разглежда кандидатурите и избира по един град от всяка държава. След това се избират две, а понякога и три европейски столици на културата за дадена година. Градовете се избират въз основа на няколко критерия. Те включват качеството на културната програма, способността им да я реализират, както и дългосрочните ползи, които тя може да донесе на града и неговите жители. Големината на града няма значение. Носители на титлата са градове с по-малко от 100 000 жители, като например Матера в Италия, Голуей в Ирландия и Тарту в Естония. Това, което наистина има значение, е човешкият, финансовият и културният капацитет на града, както и способността му да приобщава хората. След като са избрани, градовете разполагат с 4 години, за да се подготвят. Това е времето, в което се изграждат партньорства, планират се прояви, като гражданите също получават шанс да вземат участие. Така че, ако живеете в град-кандидат, не е нужно да сте просто зрител, а можете да се включите в събитията. Титлата Европейска столица на културата също така носи и конкретна подкрепа. Градовете получават наградата Мелина Меркури на стойност 1,5 милиона евро. Освен това, имат възможността да участват и в други програми на Европейския съюз, като например Творческа Европа, която подкрепя секторите на културата и творчеството. Истинската стойност на титлата обаче далеч надхвърля финансовата подкрепа. Градовете често използват тази възможност като инструмент, за да повишат международната си репутация, да съживят кварталите и обществените пространства и да привлекат повече туристи. Въздействието на инициативата Европейска столица на културата не приключва с края на дадената година. Да вземем за пример Пловдив, първият български град, който през 2019 година стана Европейска столица на културата. Изборът му не беше случайен. Градът е един от най-древните в Европа и се слави с богатото си културно наследство. Домакинството на голямото европейско събитие даде възможност на много европейци да открият Пловдив като пъстър и динамичен град. Под мотото «Заедно» градът привлече много творци и гости. Множеството изложби, концерти, театрални постановки и паради бяха обединени в 4 тематични цикъла, посветени на приобщаването и интеграцията, трансформирането на обществените пространства, опазването на културното наследство и радостта от живота. Домакинството на Европейска столица на културата през 2019 година продължава да има своя отзвук и днес под формата на фестивали и тематични културни празници в града. Друг пример е Марсилия Прованс, който беше Европейска столица на културата през 2013 година. През същата година градът привлече рекордните 11 милиона туристи, с което значително се увеличи популярността и присъствието му на културната карта. Програмата не само допринесе за развитието на туризма, но и преобрази града. Марсилия обнови обществените пространства, като например бреговата линия на града, отвори нови културни обекти и възроди връзките между различните квартали чрез културата. Много от тези пространства все още се използват активно и продължават да привличат както жители, така и посетители. Програмата Европейска столица на културата показва какво свързва европейците, като същевременно отбелязва това, което прави всяко място уникално. Нейната концепция е от значение не само на местно равнище. Тя привлича аудитория в цяла Европа и извън нея. В по-широк смисъл, столиците на културата може да включват и съседните им райони, но един град винаги има водеща роля и носи отговорност за програмата. Един особено характерен пример е Нова Горица в Словения, Европейска столица на културата през 2025 година, която разви тясно партньорство с Гориция, съседния град в Италия. Така за първи път два града в две различни държави си споделиха титлата. Макар и разделени от граница, те се възползваха от възможността да свържат общностите в Италия и Словения. В реч, предоставена от аудиовизуалната служба на Европейската комисия, президентът на Италия, Серджо Матарела, отбелязва случая със следните думи. Заедно с Кемниц в Германия, Нова Горица беше избрана за Европейска столица на културата за 2025 година. Словенският град реши да поеме предизвикателството заедно със своя побратимен град Гориция и така да предложи едно културно преживяване отвъд границите. Културата по дефиниция не познава граници. Тя винаги се ражда като израз на една общност, отворена за знания, споделено опознаване и взаимно обогатяване. Домакинството на Европейска столица на културата определено е уникална възможност за един град и неговите жители, която може да доведе до положително въздействие в културен, социален и икономически аспект. Този подкаст запали ли вашето любопитство? Винаги можете да опознавате и изследвате местната култура там, където живеете или пътувате, и да научите как Европа я подкрепя на място. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.